Сегодня вечером в программе «Открытое небо» мы будем служить вместе. Я Айвар Созлунч, вы дорогие радиослушатели. Шевакра радима твартас де бесмес колпусин копайс, Айвар Созлунч, ньюс дарги радио. Клоситай. Отец Небесный, да бестаус. Благослови эти минуты. Святые минуты. Пребывание в Твоем Слове, в размышлениях о Тебе, пардомат, партоварду, партеви. Мы просим, благослови Духом Откровения, святый Аргудрипса над классом из Гару, чтобы познали Тебя лучше, больше, крепче, сильнее, ближе. Вместо Вепозит, стыпрак, специгак, патесак, тувак. Благослови, благослови, чтобы Слово Твое обитало в нашем сердце, светило это усварц моему сердец, и чтобы мы были полны решимости исполнить то, что Ты нам скажешь. Гамес буду пилны апнеби, спилди то, ко ту мум стейкси. Благослови, святый Таос. Амин. И зачитаю 103-й псалом, татат. Вернее, по-русски это 102-й, а по-латышски 103-й, это 73-й псалмс. «Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Teicto kungu mana dvēsele un viss, kas mani viņa svēto vārdu. Teicto kungu mana dvēsele un neaizmirsti, ko viņš to labu darīs. Благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Первый стих нас призывает благословить Господа. Первый панц мус айцина светит то кунгу, виня варду. Его и имя его, тадад виню он виня варду. Светит, благословить. Чтобы благословлять, чтобы тем более слово его, lai svētītu viņu un vēl vairāk viņa vārdu, nāda jau paznāt, kavo. Tātad viņš ir jāiepazīst, ko mēs svētījam. Tātad mēs viņu nošķiram sev, mēs atdiļājam dļa sībā jau glavnim, всемогущим, svētīm. Tātad mēs nošķiram viņu sev par galveno mūsu dzīvēs, par svēto, чтобы к нему стремилась душа моя, лай узвиню тецас мана двеселе. О нем, чтобы я размышлял, парвиню эс пардомату. Тейц то кунгу мана двеселе, он вискас мани, виня святого варду. Благослови душа моя Господа и вся внутренность моя святое имя его. И далее говорит, и не забывай всех благодеяний его. Он не аизмирс ты кончто лабударис. Если бы мы об этом начинаем размышлять, я мисс Парто Сакам Пардова Мат. То в контексте Нового Завета, Завета Тата Деона Дерибс контекста. Что же он сделал для меня? Кумичи Дарис, Перман Институт, Евангелие, Евангелис. Он послал сына своего единородного, он через суд и содал вен пидзиму, что ради тебя и ради меня в этот мир. Tevis dēļ manis dēļ sūtīja dēļ šajā pasaulē. Štob spasti, lai glābtu tīvē miņā tiek to atzavuca. Tos, kur atsauksies, tos glābtu. Atčivo, no kā? I tūt prihodījumā apēc vazvašējumus ak dušē. Mēs atgriežamies pie dvēseles, duši naši. Tātad, lai glābtu mūsu dvēseles. Un ja tu esi izglābts, ja tu spasion, nezabavai всех благодеяний его. Neaizmirst, ko viņš tev labu darīs. Viņš tevis dēļ ir gājis Golgātas ceļu, un radi tebe pašol puķom Golgofi. Благодеяний его nezabavai. Neaizmirst, ko viņš tev labu darīs. Un priņil na sebe stīt pazor. Viņš pieņēma kaunu. Предательство, нодовību.
Его покинули все, у него память, даже самые близкие. Под тувакие у него память. Тувакайся вел вайрак, пацел каю с перином, ка раксты сака. И ближний даже ногу поднял для удара, как Писание говорит. Он терпел боль. Вич. Баудая сапис. И в конце вкусил смерть. Он бегал с Баудая Ринауи. Не забывай всех благодеяний его. Не забывай, как он тебя вывел из рабства. Не аизмирст, как он тебя вывел из вердзибас. Ты был рабом, ты был веркс, я был рабом. Эйс бию веркс. Он вывел тебя из рабства, от рабства закону. Виш извел тебя но бауслибас вердзибас. Viņš izvilka tev no grēka verdzības un vēl tebē iz rabstva grihā. Nezabavai, što on tebē blagoje izdēlal. Neaizmirst, ka viņš to labu darījis. Blagoslavi dušā mājā, gospada, svētī to kungu mana dvēsele. Teic to kungu mana dvēsele. Un neaizmirst, ka viņš to labu darījis. Не забывай всех благодеяний Его. Благослови душа моя Господа. Ведь ради души твоей Он страдал. Он душу свою положил. Пошел на крест ради тебя, чтоб ты жил. Винч сол двесел, не жалуя. Пекруста. Винч то отдава мусу дель. На кресте Он отдал свою душу ради нас. Кровь пролил кровь ради нас. Но благая весть в том, бетлаба весть в том, что Он воскрес. Это его также благодеяние.

Он может простить, и Он прощает. Сколько много Он простил авансом, всегда от звенчир пидевста аванса у спрекшу. И вел вайрак то скорость ты немаз не обзенеси, не паче тех, которые ты не осознаешь, неосознанные грехи. Он не спешит судить, меч не стоит стесат. Исцеляет все недуги твои, меч дзеда висистава свайнас. Это Он, это Царь твой, это Спаситель твой, то есть это Остенич, это Осглавейс. Это Сын живого Бога, это Дзива Девдалс. Viņš izglāb tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību. Izbavļājot ot magīlī žizņu tvaju, viņš ēt tibē mīlestību izšķidrotami. Aleluja! Eta naš Gaspoj, tas ir mūsu kungs. Tava dzīvība drošās rokās, žizņu tvaja v nadžožnych rukāh. Un garīt, ništo, nikto nemožat vyrvat iz rūk atca maivo. Neviens neko nespēja izraut no mana tēva rokas, jo viņš ir lielāks par visiem. Un silņie, un velikī. Halleluja. Izsiļāju visi niedugi tvoji. Mnogie niedugi. Tīmu. Slipatu. Gluhatu. Ja govoriu o duhovnych vešiach pirvoju očeriz. I takže mnogie pirežili fizičskie izsiļenie. Daudzir saņēmuši arī fiziskas dziedināšanas. Но духовно исцеляет всего человека. Bet garīgi viņš izdziedina visu cilvēku. Visu. Dzīvība ir viņā. В нём наша жизнь. Ir жизнь с избытком. Viņā ir mūsu dzīvība. Dzīvība. Dzīvības pārpilnība. Viņš bagātīgi iepriecina tev vecumā ar svētīgām dāvanām, tā ka tava jaunība atjaunojas kā ērglis. Našišķēt blagami želaniet tvajo, apnavļājatsa padobna arlu junis tvajā. Это наш Господь, Он любящий Отец, благой. Господь избавляет от могилы жизнь твою, мою. Он Господь, Он так решил явить тебе, мне свою милость. Показать любовь в Иисусе Христе, порадовать милостыб Иезу Христу, лай ту епазиту жалостыбу. Viņš bagātīgi iepriecina tev vecumā ar svētīgām dāvanām, tā ka tava jaunība atjaunojas kā ērglis. Našišķēt blagami želaniet tvajo, apnavļājatsa padobna arlu junis tvajā. Как мы этого хотим? Kā mēs to gribam? Но есть Божие обещание, что дух обновляется, наша душа обновляется в Господе. Муж двесела atjaunojas Dievā. Даже если плоть стареет, наша душа призвана обновляться духом. Мусу двесела райцената. Атьонотес гара. Шестой стих говорит. Господь творит правду и суд всем обиженным. Таскунг спечер тайсный бунтесу всем обеденатым. Сколько раз и какое долгое время мы были обижены. Cik reizes un cik ilgi mēs esam bijuši apbēdināti. Un всегда творил нам правду. Viņš ir piešķīris taisnību. Un tiesu izsūt nam. Viņi dastojna etava. Mēs nebijam cienīgi tā. Bet viņš piešķīra mums taisnību un tiesu. Un daraval nam милость, справедливость, свою справедливость, правду свою, не нашу, а свою, сына своего, его праведность. Дала, сава дала, тайсный бумич пещир. Ja mēs bijām abēdināti, tie, kas bija abēdināti savu grēku dēļ, tie, kuri bija abīžini iza grihov svojih, un tvaril sūd над сыном своим и дал нам праведность свою, он пешьер тайснибу саму, сына праведность, дала тайснибу. Viņš mūzum atklāja savus ceļus un rādīja Izraēla bērniem savus darbus un pakazal puķi svoji Maisēju sinām Izraēļevim dilā svoji. Nas есть

doļa s Izraēļam. Viņš mums ir piepotējis pie eļas koka, pie Izraēla. Mēs saprotam, kas ir Mozus, ko viņš Mozum atklājis. Мы понимаем, кто есть Моисей и что он открыл ему заповеди. Заповедь она как, ведь как она благая. Bauslis kā tāds ir labs, svētīgs. Но мы не исполняли, bet mēs nepildījām. Un būdami mīlestīvi, pamīlojām mēs, bet viņš būdams žēlīgs ir apžēlojis mūs. Нам открыто более, чем Моисею. Моисей видел издалека. Мозес redzēja no tālienes. А мы живем в новозаветнее время. Ведь mēs dzīvojam jaunās derības laikmetā. Viņš ir darījis mūs pa saviem bērniem. Он сотворил нас, садил нас своими детьми. Он хочет нас видеть в своем царстве. Viņš grib redzēt mūsu debesu valstībā un visu prigatavil для нас. Un viņš jau visu sagatavojis mums, viņš ir parādījis šo ceļu un pakazal nam etat puķ. Daļše, čem Moisēju, bolše, krovi zavieta, Visus ir Hristē. Un garīt, jā, esam istina puķi žizņ. Nikto neprihodīt, kad cuka, tolka čiriz mēņā. Viņš Jēzu parādīja mums vienīgo ceļu uz kas ved uz debesīm, caur Jēzu Kristu. Jo viņš saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva, kā vien caur mani. Dievs ir labs attiecībā uz tevi un mani. Attiecībā uz pasauli viņš ir pacietīgs. Dalga ķirpiļīv, gaspoķi. Pacietīgs. Žēlīgs un lēnīgs ir tas kungs pacietīgs un bagāts. Žēlastība, 8. stih. Šiedarī milastīv, Gaspoģi, dalga tirpeļīv i mnaga milastīv. Если мы об этом хотим это увидеть, я mēs to gribam ieraudzīt, где же, как это все проявляется, и мы об этом размышляем, un mēs par to pārdomājam. То эти мысли входят в наши сердца, tašīs domas ienāk mūsu sirdīs, и мы духовно это познаем, мы с то горей и познаем, каков есть Господь, что Он действительно щедр, милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Желикс, млэнникс, это скунгс, пацетикс, он богат жалстиба, мы с патиесами не таду и познаем. Это любовь Его, та ирвиня милостива, которая открывается ищущим Его, которую Винч отлагает тем, кто Виню меклает, каков Он есть. Кац Винч ир. Был такой Закхей, бит отц цатяйс. Он был богатый, Винч бит богатц, и еще с положением в обществе, в нар амату сабедрива. Тесаган Юду Старпа не ирадзату. Правда, среди иудеев он был ненавидим скорее, чем почитаем. Но он захотел увидеть Иисуса, bet viņš sagribēja redzēt Jēzu. Иисус вошел в его дом, Jēzus iegāja viņam namā. В свое время у нас было это желание, savā laikā mums bija šī vēlēšanās. Он послал Духа своего, viņš sūtīja savu garu, чтобы он обитал в нас, lai viņš mājotu mūsos. Чтобы мы не были сиротами в этом мире, для местных будут барыньша я посолы, но были бы с ним до конца не века сего, лиц, ши посол с галом. Читаю дальше, ласу талак, девятый испанц. Винч не сосканец, не потурайс мужам, он не досмосес мужиги. Не до конца gnievается и не вовек негодует. Viņš nav cilvēks. Mēs nespējam tik daudz paciest. Мы не можем так долго терпеть, как Господь. Мы люди. Плоть пытается диктовать свои условия. Mūsu miesas mēģina diktēt savus noteikumus, kārdinājumus, вожделение. Мир этот также пытается влиять на нас. Силы тьмы посал медина риму узмом сетик метан рей тумсас дарби.
Если бы его не милость, если бы не его милость, жилыгс un леныгс ir tas kungs, pacietīgs un bagāts žēlastībā. Šiedr i milostiv, Gospod, dalgatirpiliv i mnaga milostiv. Viņš nedara mums pēc mūsu grēkiem un neatmaksā mums pēc mūsu noziegumiem. Не до конца гневается и не вовек негодует. Viņš nedara mums pēc mūsu grēkiem un neatmaksā mums pēc mūsu noziegumiem. Не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам. Если бы он судил нас, мы все были осуждены и не были бы здесь. Ja viņš mums tiesātu, mēs sen nebūtu šeit, bet būtu notiesāti, pazuduši. Un smilovalsā. Un pakrīl nāši grihī. Viņš ir apklājis mūsu grēkus. Viņš tos ir nomazgājis mūsu sirdsapziņas no grēkiem. Un šī cena ir ļoti augsta. Kristus asinis ir velika cenā kravī Jēzusa Hristā. Sena Božio, štub naši sovisti bila apmītā, štub nasi sirds stala mēkiem, lai mūsu sirds taptu mīkstas. Dzīvā Dievu priekšā, pirid Bogam živim. Jo cik augstu ir debes par zemi, tik liela ir viņa žālstība pret tiem, kas viņu bīstas. Iba kak visako nieba nad zemļoju, tak velika milesti k bajašimse jivo. Slavu Tebe, Gospodi, paldies Tev, Kungs. Za Tavu milesti mi Tebe blagadarim. Mēs pateicamies par Tavu žālstību. Кто может уразуметь ее величину, величие, как сварто аптверт, цик аукста тайр. Как теос обжалуясь пар бернем, та тас кунгс обжалуясь пар тем, кас виню бистас. Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его. Йо винч зина кадре дай мэс асам, винч пьемен то, ка мэс асам пишли. Ибо он знает состав наших, наш помнит, что мы персть. Не человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Цивак савадзива ирка зала, винч зет капути лаука. Когда вещь то скарта тас верс, на он не отрод верс, по тас вету. Пройдет над ним ветер, нет его, и место его уже не узнает его. Милость же Господня от века и до века к боящимся его. И правда его на сынах сынов, хранящих завет его, и помнящих заповеди его, чтобы исполнять их. Итак, он к жалости палек мужик, мужем дзива, тайос, кас виню бистас, у меня тайснибу с бэрну, бэрнем, тайос, кас виня дэрибу сарга, не аизмирст виня баушлюс, он ценшес тос пилдит. Милость Господа во век, от века во век. Так он к жалости палек мужик, мужем, он проявил доказал нам свою милость, помиловал нас, мы сам обжалоты, стали его народом, сам кьюш парвиня тауту. Да славен будет Господь в наших сердцах, в глазах, в сердцем нашим, лэ мы славим то кунгар сирди, вену мэр, парвиня лилу жалсти, парвиня милостибу. Тешам, тейц то кунгу манад весел, вискас мане виня свято варду, действительно, благослови душа моя Господа и вся внутренность моя, святое имя его. Ну, не дочитали до конца. Есть возможность прочитать заново весь 102-й псалом. Или успею, но я не изгласить еще псалму пашим, пардумат, лиц галам. Ну, так это пары СМП, а из лукшанам перейдем к молитвам. Лузам пар лэлды спестишен. Молимся за спасение лэлды. Лузам пар яни патес грак, но жалон от грешенос пи дива. Молимся за истинное покаяние Яниса и возвращение к Богу. Лузам пар Евгения Венедимен спестишен. Молимся за спасение Евгения и его семьи. Лузам пар Зинаид спестишен. Он дзед нашен. Молимся за спасение исцеления Зинаиды. Лузам пар Дмитрий спестишен. От бревошен от карибам. Молимся за спасение Дмитрия, освобождение от зависимости. И сейчас будем молиться за эти названные имена. Кунгс. Господь, смилуйся, обжалуйся, обжалуйся.
Пусть эти души познают тебя, лащи твесалс и позаист теви. Это знают, как велика милость твоя, чтобы они с нами, с верующими, могли сказать: «Благослови, душа моя, Господа!» «Лавенько пармум стицигем вератек, тейц то кунгу ман двесела, вискас ман эвене святого варду, и вся внутренность моя, святое имя его, отнеси это слово, чтобы познали и эти души, чтобы стали твоими детьми, и Лелда, и Янис, и Евгений, Зинаида, Дмитрий. Господи, спаси, благослови. Кому надо исцеление, дай, пожалуйста. Как, чтоб близко к ним стало слово твое, лавинем тусклю стаус варц, миль штаус варц. Полюбили слово твое, тебя полюбили, теви и милая, ту святый конкс, благослови. Чтоб стали нашими братьями и сестрами, лак клюс пармус брали мун масам. Во имя Иисуса Христа, Иисус Христ варда. Аминь. И также помолимся с Раймондой Клементини и Клементина, Клементина и Эрикс за эти души, чтобы Раймонд находится в психиатрической больнице, просит о скорейшем выздоровлении и чтобы Бог руководил врачами Лайдеус Вадаарсту, Пратус, Гудрибу, Дуодноукшенс, как помогает Раймондам. Но мы знаем главного врача, ведь мы познаем главного врача, Господь, Кунгс, святый Раймонд, благослови Раймонда и мать его Клементины. Благослови эту семью, эту род, не дай пропасть, не дай дьяволу украсть эти души. Не левел нам нозак, шиздва эсэлс, бет святый, святый богатый, благослови обильно во имя Иисуса Христа. Вот замри пар Эриком. И за Эрика молимся, освободи от зла, от брива нуляуна, от брива. Соделай его своим слугой. Дарвинь просаукал псаванама в доме своем, введи его. И водвинь саванама, есть крест сварда, аминь. Сегодня вечером в программе «Открытое небо» мы служили вместе. Я Айвар Созланович, вы, дорогие радиослушатели.